Одна из тех самых волшебных композиций квартета «Абба». Да, они запустили эту песню в эфир прям вот в декабре 1979 года. Ну а 70-е – это самый, что ни на есть, звездный момент этого квартета. Абсолютное волшебство. 3:20 в столице, дальше на ВТРФМ Игорь Корнелюк, Эфер Дэвид и Андрей Губин. Меня зовут Илья Глебов.

0: Ого-го-го-го-го-го. Не знаю, что там с Парижем. В Сыктывкар совершенно запросто можно рвануть. 3.35 в столице. Через пару минут на Red FM веселые ребята Queen и дуэт Аква. Меня зовут Илья Глебов. Мы исключительно вперед.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-потоки Ретро FM круглосуточно и без рекламы.
2: Ретро FM 70-е.
1: Ретро FM 80-е.
2: Ретро FM 90-е.
1: Ретро FM Санремо. И вечеринка Ретро FM.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро FM.
1: 12+.

Даже если не Светка Соколова тебя зовут, но у тебя сегодня день рождения, мы тебя поздравляем от души и желаем букетов, свиданий и всяких рандеву прочих под любимую музыку на Ретро-ФМ. 3:50 в Москве, 23 июля на календаре. Дальше для вас Секеч Бонни М. Буквально через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.

0: other girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

служите погодные девушки, девушки, которые предсказывают мужчинопад, ну, в том смысле, что каждый... Женщине по мужчине прямо сегодня перепадет. 4.20 в столице. Совершенно оптимистические прогнозы. Хотелось бы их поддержать. Пусть все будет хорошо у нас, у всех. Сегодня под музыку РФМ, Bad Boys Blue, Владимир Высоцкий и Дженнифер Лопес. Через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Я вас приветствую.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скала.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно.

0: Горячие девчонки и крутые парни всегда найдут момент, чтобы встретиться. Ну или, как говорится, рыбак рыбака видит издалека. Все понятно. 4:35 в столице. Дальше на Ретро FM Ричард Маркс, блюзистом и Михаил Боярский. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро FM Санремо. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро FM Санремо. 12+.

Ричард Маркс и его клятвы с гитарой. Почти 4:50 в Москве. 23 июля на календаре. Сегодня, кстати, отмечается день дачника. Хоть и четверг по списку, но, в общем, можно как-то уже на дачу настраиваться, мне кажется. Настраиваемся на дачное настроение под музыку Ретро-ФМ. Через пару минут Абба и дубы, наши колдуны.

планы на удачные встречи около полуночи. Я надеюсь, что все удачные встречи около полуночи, которые случились прошлой полночью, до сих пор еще как-то продолжаются. Удаляться под музыку Red FM. 5:20 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Я вас приветствую. Здравствуйте.

0: Что ж, дорогой товарищ, если в палатку до сих пор стучит ночная птица грусть, значит, палатку не в том месте поставили. 5:35 в столице. Это Ретро-ФМ и ваша любимая музыка. Через пару минут постучатся к нам Михаил Мурмов, Рики Повер и Крис Ри. Меня зовут Илья Глебов.
1: Реклама. Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
2: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Макси и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
3: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

Яблоки, черешня, вишня, абрикосы есть, а снега нет и не предвидится. Не то чтобы прямо новость сногсшибательная, я понимаю, но согласитесь, приятно лето проводим под любимую музыку. На Ретро-ФМ через пару минут Альфа Вилли, Мишель Дельпеш. 5, практически 50 в Москве.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро!

0: Сандра немножко заблудилась, заплутала и забыла, где она и кто она. 6, практически 19 в Москве. Мы точно не заблудимся, у нас все под контролем. Ретро FM и лучшая музыка здесь для вас. Через пару минут Blue System, Татьяна Овсиенко и Аха. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68. Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках внести и порядки получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.

0: Дитер Болин категорически настроен с утра пораньше, чем-то совершенно недоволен. Как-то она его довела, она с большой буквы, естественно, до белого коленя. Да, давайте не будем ссориться с утра пораньше, по крайней мере, дальше как-то будет виднее. Через пару минут на Ретро FM Саш и Мэйвуд, и Владимир Пресняков. 6:35 в Москве.
1: Реклама.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
6: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
7: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
8: Амода Джейку уже в «Диалог Авто». В честь открытия дилерского центра особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
9: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.

0: Эквадорский заряд бодрости нам с вами. Ну и пусть эта самая бодрость не покинет больше нас. Ну, по крайней мере, сегодня уж точно хотелось бы. Меня зовут Илья Глебов. Я отправляюсь в сторону дома в начале следующего часа. Встречайте Олега Орлова и летнюю смену на Ретро-ФМ. Будьте здоровы!
1: Реклама.

0: ему на суточном.
1: 6+.
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: 7 часов в Москве. Наш девиз «Четыре слова. Сам не спишь, буди другого». Просыпаемся, друзья. На работу собираемся. Вот человек, который уже давно собран и удачно разбужен, Вадим Ривман со свежими новостями в студии.
1: Обязательно поделюсь ими. Доброе утро, привет. Итак, Владимир Путин планирует в понедельник, 27 июля, встретиться с депутатами Госдумы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Как ожидается, речь на встрече пойдет об итогах работы Госдумы 8-го созыва. В сентябре будет выбран новый состав Нижней палаты парламента. На 27 июля намечено финальное пленарное заседание весенней сессии и всего таким образом нынешнего созыва Госдумы. Wildberries делает все возможное для безопасности своих сотрудников. Семьи погибших в результате ударов получат по 2 миллиона рублей, тяжело пострадавшие по миллиону. Об этом заявила глава компании Татьяна Ким. Кроме того, по ее словам, Wildberries начинает начисление продавцам, чья продукция пострадала или была уничтожена атаками на склады. Напомню, что в ночь на 18 июля украинские дроны атаковали логистические центры Wildberries в Котовске, Тамбовской области, и в Электростали Московской области. В результате погибли 8 человек и десятки пострадали. А ночью 22 июля ВСУ ударили по складам Wildberries в Краснодаре и Ставропольском Невинномысске. Там погибла девушка, еще несколько человек были ранены. Банк России на ближайшем заседании может сохранить ключевую ставку без изменений. Такое мнение высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, на это может повлиять ситуация на топливном рынке. Еще одним аргументом против снижения ставки Шохин назвал рост бюджетных расходов и возможное увеличение дефицита в этом году. Напомню, что накануне Госдума приняла закон, направленный на стабилизацию топливного рынка. В парламенте считают, что в ближайшие дни ситуация с ценами и поставками начнет меняться. Послы стран Евросоюза на встрече в Брюсселе не согласовали предложенный Еврокомиссией проект 21-го пакета антироссийских санкций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе. Ранее издание «Политико» писало, что в Европе заканчиваются идеи для новых ограничительных мер против России. Как сообщало издание, новые предложения не удается согласовать, поскольку уже не осталось санкций, которые не били бы по интересам той или иной страны Евросоюза. Ну и последнее. Японский велогонщик спустился спиной вперед на переднем колесе и установил два рекорда Гиннесса. Исторический трюк был реализован на олимпийском трамплине. Спортсмен сумел преодолеть дистанцию в 136 метров по склону с углом наклона до 37 градусов. При этом скорость райдера превышала 60 км в час, а период удержания равновесия составил 35 секунд. Все это при движении в нестандартной позиции по крутому рельефу. Достижение далось спортсмену ценой колоссальных усилий. Для идеального исполнения потребовалось около 50 прохождений трассы. Ну что, как тебе трюк, Олег?
0: Да нормально. Достаем велосипеды, включаем камеры, говорим фразу: «А смотрите, как я могу», и вперед.
1: Я как раз хотел сегодня прокатиться. Попробую.
0: Только без экстрима нам еще работать.
1: Но с защитой.
0: Хорошо.
1: Да. А еще здесь курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 48 копеек, евро 89.60. А далее Олег Орлов и летняя смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.
2: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Есть точка зрения, что люди верят в гороскопы, потому что им нравится думать, что вокруг их судеб вращаются звезды. Ай-яй-яй. Хотя доля истины в этом, наверное, все-таки есть.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас четверг, 23 июля. День будет располагать к внутренней работе, поэтому лучший выбор сегодня – наблюдать, осмыслять и готовиться, а не торопиться воплощать. Овны, сегодняшний день – не лучшее время для форсирования решения, лучше занять позицию наблюдателя. Тельцам в отношениях лучше действовать поэтапно, нежели пытаться решить все за один присест. Близнецы, обратите внимание на свое физическое состояние, прислушайтесь к своему организму. Раки, посвятите день тем делам, которые вам нравятся. Львы, помните, что сила рождается из умения совместить противоположности внутри себя. Девы, ваш день может быть наполнен пустыми разговорами, чтобы не терять время, лучше займитесь тем, что действительно полезно. У весов могут возникнуть трудности в материальной сфере, будьте последовательнее. Скорпионам обстоятельства предложат работать с тем, что уже есть, а не искать новых внешних источников силы. Стрельцов к неожиданному решению приведет другой взгляд на то, что раньше казалось проблемой. Козероги. Новые договоренности с единомышленниками сегодня не будут работать. Лучше реализуйте прежние. Водолеи. Ваш день не будет располагать к важным профессиональным решениям. Наблюдайте и собирайте информацию. И, наконец, рыбы. Возможно, у вас возникнет стремление постичь глубинный смысл или отправиться в путь за новыми эмоциями и впечатлениями. Отличного дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Как шутят некоторые мужчины, планировать отпуск на самом деле очень легко. Начальник говорит вам когда, а жена говорит где. Ну и было бы на что отдыхать где и как душе угодно. О них, о денежках поет нам квартет Абба в летней смене на Ретро-ФМ. И пусть их хватит всем на классный летний отдых. 7.17, время московское, меня зовут Олег Орлов. Продолжаем просыпаться под отличную музыку. Совсем скоро будем подпевать группе «Земляне». Ну а в середине часа не забудем послушать новости.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани +23.

0: возможности и риски. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Не выношу кронштейны на стенах.
2: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
3: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
4: Гипсокартон Knauflist выдержит все. Проверено.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
10: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900. Измени судьбу прямо сейчас.

0: свободный. Начало в 8 вечера. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+. Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей «Glorox». Вечеринка.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка «Ретро-ФМ».
2: «Ретро-ФМ».

0: Как известно, тем, кто верит в свою мечту, в ее красоту, принадлежит будущее. Но, по сути, мечта – это своеобразный мост, соединяющий сегодня и завтра. Продолжаем верить в свою мечту под этот хит группы «Земляне», что звучит в летней смене на Ретро-ФМ. Половина восьмого в Москве. С верой в хорошие позитивные новости встречаем в студии Вадима Ривмана. Утро доброе.
1: Обязательно расскажу о них. Привет всем. Доброе утро. Итак, в Маниле началась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио. Встреча проходит на полях мероприятий по линии Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества. Анонсируя предстоящие переговоры, накануне Лавров заявил, что планирует поинтересоваться у американского коллеги, какую позицию сейчас занял Вашингтон по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, глава МИД хочет прояснить слова Дональда Трампа о возможности скорого завершения конфликта. Объект топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе Ульяновской области подвергся атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Алексей Русских. Он отметил, что на месте происшествия находятся спецслужбы. Русских также призвал граждан сохранять спокойствие, предупредил о запрете размещения в интернете кадров беспилотников, а также работы средств ПВО. Американские военные завершили очередную волну ударов по территории Ирана. Об этом сообщает Центральное командование вооруженных сил США. Там заявили, что наносили удары по военным целям Исламской Республики, складам с ракетами и беспилотниками, пунктам береговой разведки, системам ПВО и морским объектам. В командовании подчеркнули, что цель атак Вашингтона – ослабить возможности Тегерана нападать на торговые суда и моряков. Вооруженные силы США начали 12-ю серию атак минувшей ночью. Ранее в иранском корпусе стражи Исламской Республики заявили, что о пожаре на нефтяном танкере после подрыва на мине в Ормузском проливе. Земля сегодня снова столкнется с магнитной бурей. В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН заявили, что ожидается неблагоприятная геомагнитная обстановка. Индекс солнечной активности превысит 4 балла. Вероятность всплеска активности на Солнце составляет 31%. По словам врача-кардиолога Марины Орловой, в этот день метеозависимым важно контролировать свое психоэмоциональное состояние и отказаться от физических нагрузок. Друзья, круиз Ретро-ФМ на комфортабельном 11-палубном корабле «Астория Гранде» в самом разгаре. Напомню, что к команде наших слушателей, победителей суперигры «Круиз Ретро-ФМ» присоединились ведущие первой смены Саша Светлов и Рита Субботина. Сегодня наши путешественники прогуляются по одному из самых узнаваемых греческих островов в Эгейском море Миконосу, позагорают на пляже, ну а вечером танцы нон-стоп под лучшую музыку нескольких десятилетий на знаменитой вечеринке Ретро-ФМ. Следить за приключениями участников путешествия можно в нашем эфире, на сайте и в официальных группах радиостанций в соцсетях. Еще курсы валют: доллар 78,48, евро 89 рублей 60 копеек. А далее Олег Орлов и летняя смена Ретро-ФМ. Всем доброго утра!

0: Всем, кто хочет с утра пораньше настроение в стиле диско, музыкальный привет от группы «Оттаван». Приверженцам других стилей и направлений музыкальных рекомендую не расслабляться. Через несколько быстрых минут в летней смене на ретро-ФМ лучшие хиты Лубеги группы «Электроклуб», Кайли Миноук и Джейсона Донована. Сверим часы, друзья, 7:35. В столице продолжаем просыпаться.
1: Летняя смена на ретро-ФМ. Реклама.

0: Автостар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
1: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк.
3: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
4: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30. 1 июля по промокоду RetroFM. Приходите в шоурум Супротек на улице Николая Ершова, 29Б.
5: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
6: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
7: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
5: И зайки зубки проверим.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
10: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
11: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
10: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
11: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
10: «Дорогие гости».
11: Воскресенье, час дня.
10: Подробности на retrofm.ru.

0: Хорошая встряска с утра пораньше поможет забыть о том, как еще несколько минут назад у тебя буквально слипались глаза от недосыпа. Лу Беги, говорим спасибо даже те из нас, у кого и до его бодрящей песни сна уже не было ни в одном глазу. 7.47 столица. Меня зовут Олег Орлов. Доброго утра. На Ретро-ФМ продолжается летняя смена. В начале следующего часа у нас новости и гороскоп. Не пропустите и не проспите лучшие песни Криса Ри и Льва Лещенко. Через несколько минут.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь Т.
9: И в этом весь ты.
11: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
12: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
13: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».
14: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
15: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
16: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
17: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
18: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х.
19: Круглосуточно и без рекламы.
18: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».

0: 8 часов в Москве. Главное встать, друзья. Проснемся потом. Летняя смена на Retro FM поможет. Ну а с актуальными новостями нам помогает Вадим Ривман. Утро доброе.
1: Обязательно помогу и расскажу. Доброе утро. Итак, в госуслуги добавят функции соцсетей. В правительстве обсуждают стратегию развития портала до 2035 года, в рамках которой сервис может превратиться в универсальную цифровую платформу для общения, повседневных сервисов и получения госуслуг. Об этом известием сообщили два источника, которые участвуют в подготовке документа. Одно из ключевых направлений обсуждения – создание на базе портала собственной соцсети с лентой публикации и возможностью формировать тематические и локальные сообщества. Еще одним элементом новой концепции могут стать семейные сервисы. Обсуждается запуск доверенных чатов для родственников, общего календаря событий, а также возможность оформлять госуслуги в интересах близких или по их поручению. Кроме того, в экосистему госуслуг могут войти агрегатор культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятий. Ураган разрушил туристический лагерь в Свердловской области. Один человек погиб и есть пострадавший, об этом пишет газета «Ру». Сильный ветер привел к обрушению деревьев, которые упали на палатки туристического лагеря на реке Чусовая. Проводится эвакуация туристов из лагеря. МВД России предложило без суда блокировать интернет-ресурсы, которые незаконно продают сим-карты и интернет-аккаунты. Об этом пишут «Известия». Также под блокировку без судебного решения могут попасть ресурсы, на которых незаконно продаются электронные подписи, уставные и регистрационные документы юрлиц, индивидуальных предпринимателей. Необходимость таких мер в МВД аргументируют тем, что распространение подобной информации способствует преступлениям. Законопроект направлен на межведомственное согласование. Ну и последнее. Еда из чужой тарелки часто кажется аппетитнее собственной. Психиатр Валентин Скрябин провел исследование. Участникам предложили попробовать картошку фри в четырех разных ситуациях. Съесть собственную порцию, принять в подарок, взять у щедрого соседа или же отобрать у жадного коллеги. Наименее вкусной оказалась своя картошка. Немного слаще подаренная, ну а настоящий вкусовой восторг вызвала та, которую отобрали у соседа. Скрябин объяснил этот феномен сложной работой человеческой психики. Во-первых, срабатывает принцип дефицита. То, что ограничено или заканчивается, автоматически ценится выше. Во-вторых, возникает усиление удовольствия от чувства вины. Ну и дополнительно ученый указывает на древний инстинкт охотника, унаследованный от животных предков. Ну что, Олег, как тебе исследование?
0: Да нормально. Я смотрю, тут наш офис уже наполняется людьми.
1: Потихоньку.
0: Пойдем-ка пробежимся. Слушай, да. Завтракали-то мы уже давно. Время позднего завтрака у летней смены.
1: Ну а если кто-то не захочет отдавать?
0: Кто там к холодильнику побежал?
1: Так мы испытаем восторг, наоборот. А я еще расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 78 рублей 48 копеек, евро 89.60. Далее Олег Орлов и летняя смена на Retro FM. С добрым утром.
2: С 7 до 11. Летняя смена на Retro FM.

0: Любовь – очень сильное чувство. Ну, даже она нуждается в помощи и защите порой. О чем нам в летней смене на Ретро-ФМ напомнил только что Андрей Державин. Кого из знаков зодиака от неприятностей сегодня защитит сама судьба? Ответ на этот вопрос попробуем узнать прямо сейчас в нашем Ретро-ФМовском гороскопе.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 23 июля, четверг. День будет располагать к внутренней работе, поэтому лучший выбор сегодня – наблюдать, осмыслять и готовиться. Овны. Сегодняшний день – не лучшее время для форсирования решения. Лучше занять позицию наблюдателя. Тельцам. В отношениях лучше действовать поэтапно, нежели пытаться решить все сразу. Близнецы. Обратите внимание на свое физическое состояние. Прислушайтесь к своему организму. Раки. Посвятите день тем делам, которые вам нравятся. Львы. Помните, что сила рождается из умения совместить противоположности внутри себя. Девы. Ваш день может быть наполнен пустыми разговорами. Чтобы не терять время, лучше займитесь тем, что действительно полезно. У весов могут возникнуть трудности в материальной сфере. Будьте последовательнее. Скорпионам обстоятельства предложат работать с тем, что уже есть, а не искать новых внешних источников силы. Стрельцов. К неожиданному решению приведет другой взгляд на то, что раньше казалось проблемой. Козероги. Новые договоренности с единомышленниками сегодня не будут работать. Лучше реализуйте прежние. Водолеи. Ваш день не будет располагать к важным профессиональным решениям. Наблюдайте и собирайте информацию. Рыбы. Возможно, у вас возникнет стремление постичь глубинный смысл или отправиться в путь за новыми эмоциями и впечатлениями. Всем хорошего дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Жан-Мишель Жарр в летней смене на Ретро FM, французский композитор, мультиинструменталист, один из пионеров электронной музыки. Шикарным музыкальным приветом, адресованным как раз поклонникам электронной инструментальной музыки. Кстати, друзья, важно не только то, что вы слушаете, но и как, с помощью чего вы это делаете. Рекомендую новое приложение Ретро FM Radio Hub. Быстро и удобно, никаких лишних кнопок.

0: Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего утра.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
2: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца августа. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
3: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты, Т-банк.
7: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
8: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
9: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
11: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
12: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
13: Лучшие танцевальные хиты
12: в неповторимом миксе.
13: Каждый день
12: ровно в 21:00. Вечеринка. Ретро
14: FM. Телефон рекламной службы Ретро FM 500 54 20.

0: Группа «Антик» в летней смене на «Ретро-ФМ» наглядно поведала нам только что о том, что когда человек влюблен, он готов отдать жизнь за свою любовь. Вдохновляюще, согласитесь.
1: «Ретро-ФМ Казань» для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 8:30. В эфире «Ретро-ФМ Новости». В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Людям с ограниченными возможностями, со специально оборудованными автомобилями, многодетным семьям с тремя и более детьми, а также эвакуированным жителям территории, где объявлен режим ЧС, со следующего года не придется подтверждать льготы по имущественным налогам, сообщает газета «РУ». Льгота будет предоставляться автоматически. Речь идет о транспортном налоге, налоге на землю за один участок до 6 соток и налоге на недвижимость. С 13 июля по 31 августа полностью перекрыто движение по дороге Алексеевская-Белярск на участке между селами Большие Полянки и Белярск. Для объезда водителям предложены трассы Чистополь-Аксубаева-Нурлат, Муслюмкино-Белярск, Белярск-Корнали-Амзя, Базарный-Матаки-Мамыково, Алексеевская-Высокий Колок, а также федеральная дорога Р-239, Казань-Оренбург-Акбулак, граница с Республикой Казахстан. В советском районе Казани появится новая пешеходная зона, которая станет продолжением сквера «Студенческий». Сейчас власти объединили в единый проект благоустройства территорию, ограниченную улицами Красной Позиции, Адели Кутой, Гвардейской и Гастелло. Вдоль улицы Красной Позиции обустроят прогулочную зону, которая продолжит сквер «Студенческий» и свяжет улицу Адели Кутой с улицей Ершова. С 31 июля по 2 августа в Казанском парке «Черное озеро» пройдет книжный фестиваль. Гостей ждут книжные распродажи, маркет локальных брендов, гастропроекты и насыщенная образовательная программа с участием историков, философов, социологов и культурологов, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 75 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации «Ретро-ФМ Казань». У меня на этом все. Далее летняя смена на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ Global Plus. Проект на декларации на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Умудренные жизненным опытом люди стараются успокоить всех, кто находится в активном поиске до сих пор. Дескать, однажды вы найдете человека, который будет одержим вами, будет жаждать каждой минуты вашего времени, но не удивляйтесь, если этим человеком будет ваш начальник на работе. Я Самоцветов, в летней смене на Ретро-ФМ. Просыпайтесь, друзья, на нашей музыкальной волне. У нас есть все, чтобы сделать утро приятно. Минутки через три будем подпевать группе «Браво» Жанна Агузарова и Стиви Вандеру. В столице 8.36.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Пробки вас ждут на улице Габдулы-Тукая, от площади Вахитова до Сайдашева, на улице Восстания от Бакалейной до Бондаренко и на улице Мира от Парковой до Журналистов. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
5: А как же я буду общаться с соседкой?
6: Штакетник же есть самой разной расцветки.
4: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
6: «Казанские стальные профили».
4: Подробности 22-22-945.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
10: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
11: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
12: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
13: Не выношу кронштейны на стенах.
14: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
15: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
16: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
17: Международная специализированная выставка «Казань нефтьгазхимия» с 26 по 28 августа в «Казань-экспо». Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 500 54 20.

0: 100 балерин. Да, да, именно так слышится многим название этой песни, которая была записана Сьюзи Кватро и Крисом Норманом в 78 году, которая быстро стала хитом и прибавила популярности обоим исполнителям. Вот что значит выгодно спеть дуэтом. Как говорится, хорошая коллаборация никому не помешает. Кстати, о балеринах в тексте этой песни вообще ни слова. Может, в следующих музыкальных произведениях, что прозвучат в летней смене на Ретро-ФМ, кто-то из артистов отдаст дань этой профессии. 8.49, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Приветствую всех и настойчиво рекомендую не пропустить лучшие песни Иванушек Интернешнл и Сандры, что прозвучат до конца этого часа.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
9: в ленте.
10: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
11: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ». Не оферта.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. А, кстати, с 16 августа подробнее на туту, только 6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится. Цена

0: 9 утра в Москве. Просыпаемся, друзья, тем, кто этого еще не сделал, поможет летняя смена. В начале часа не обойтись без помощи Вадима Ривмана. Без него никак, только у него свежие новости.
1: А я уже здесь как раз рассказываю о них. Доброе утро, привет. Итак, Банк России на ближайшем заседании может сохранить ключевую ставку без изменений. Такое мнение, по крайней мере, высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, на это может повлиять ситуация на топливном рынке. Еще одним аргументом против снижения ставки Шохин назвал рост бюджетных расходов и возможное увеличение дефицита в этом году. Накануне, напомню, Госдума приняла закон, направленный на стабилизацию топливного рынка. В парламенте рассчитывают, что в ближайшие дни ситуация с ценами и поставками начнет меняться. Владимир Путин планирует 27 июля встретиться с депутатами Госдумы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Как ожидается, речь на встрече пойдет об итогах работы Госдумы 8-го созыва. В сентябре будет выбран новый состав Нижней палаты парламента. На 27 июля как раз намечено финальное пленарное заседание весенней сессии. Wildberries делает все возможное для безопасности своих сотрудников. Семьи погибших в результате ударов получат по 2 миллиона рублей, а тяжело пострадавшие по 1 миллиону. Об этом заявила глава компании Татьяна Ким. Кроме того, по ее словам, Wildberries начинает начисление продавцам, чья продукция пострадала или была уничтожена в результате атак на склады. Напомню, что в ночь на 18 июля украинские дроны атаковали логистические центры Wildberries в Котовске, Тамбовской области, и в Электростали Московской области. В результате погибли 8 человек и десятки пострадали. А ночью 22 июля ВСУ ударили по складам Wildberries в Краснодаре и Ставропольском Невинномысске. Погибла девушка, еще несколько человек были ранены. Земля сегодня снова столкнется с магнитной бурей. В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН заявили, что ожидается неблагоприятная геомагнитная обстановка. Индекс солнечной активности превысит 4 балла. По словам врача-кардиолога Марины Орловой, в этот день метеозависимым важно контролировать свое психоэмоциональное состояние и отказаться от физических нагрузок. Ну и последнее. В эфире британской радиостанции прозвучала композиция Владимира Высоцкого «Баллада о вольных стрелках». Об этом говорится в эфирном плейлисте программы «Риал Маккей». Радиоведущий Эл Маккей разместил это сообщение в своих соцсетях. Трек культового исполнителя оказался в одном ряду с работами других известных музыкантов. В подборку также вошли песни Пола Маккартни, Клиффа Ричарда, а также композиции коллективов Rolling Stones, Bon Jovi, Electric, Wood Mac и других. Ну что, Олег? Приятно, что Владимир Высоцкий звучит не только в эфире российских радиостанций, в частности, конечно, на Ретро-ФМ, но и в эфире британской радиостанции.
2: Конечно, согласен. Культурный обмен — это хорошо, это здорово. Ну, и мы сегодня тоже, кстати, Высоцкого послушаем, правда, чуть позже.
1: Обязательно сделаем это. Ну, а я прямо сейчас расскажу еще о курсах валют на сегодня. Доллар 78 рублей 48 копеек, евро 89,60. Далее Олег Орлов и летняя смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!
3: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

0: Эх, хорошо ребята наяривают. Уже трудно представить наше утро без лучшей музыки последних десятилетий, равно как и непривычно обходиться без традиционного астрологического прогноза. Да и зачем это делать? И не будем. Гороскоп. Далее в летней смене на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Четверг, 23 июля. Лучший выбор сегодня — наблюдать, осмыслять и готовиться, а не торопиться что-то воплощать. Овны, сегодняшний день — не лучшее время для принятия важных решений. Тельцам, в отношениях лучше действовать поэтапно, нежели пытаться решить все сразу. Близнецы, обратите внимание на свое физическое состояние, прислушайтесь к своему организму. Раки, посвятите день тем делам, которые вам нравятся. Львы, помните, что сила рождается из умения совместить противоположности внутри себя. Девы, ваш день может быть наполнен пустыми разговорами. Чтобы не терять время, лучше займитесь тем, что действительно полезно. У весов могут возникнуть трудности в материальной сфере, поэтому будьте последовательны. Скорпионам, обстоятельства предложат работать с тем, что уже есть, а не искать новых внешних источников силы. Стрельцов, к неожиданному решению приведет другой взгляд на то, что раньше казалось проблемой. Козероги, новые договоренности с единомышленниками сегодня не будут работать. Лучше реализуйте прежние. Водолеи, ваш день не будет располагать к важным профессиональным решениям. Наблюдайте и собирайте информацию. И, наконец, рыбы. Возможно, у вас возникнет стремление постичь какой-то глубинный смысл или отправиться в путь за новыми эмоциями и впечатлениями. Коли так, удачи!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Если тебе говорят, ты мое сердце, ты моя душа, слышать это, конечно, приятно, но лишь бы не обманывали, а то получится как в одном популярном

0: Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
1: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
2: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
4: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.

0: ТТС. Солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. НКК АЗ-68.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
5: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
6: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
7: Категория 18+.
8: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
9: Приглашаем вас в летний кинотеатр в парке Урицкого. Весь июль по четвергам смотрим яркие кинохиты под открытым небом. Парк Урицкого. Вход свободный. Начало в 8 вечера. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+.
10: Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей «Глоракс».
11: Шоу «Дорогие гости»
12: на Ретро-ФМ.
11: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
12: Воскресенье, час дня.
11: Подробности на retrofm.ru.

0: сказал бы Винни-Пух, в гости надо заходить неожиданно и дерзко, чтобы хозяева не успели еду спрятать. А вот героине песни бит-квартета «Секрет» такое даже в голову не придет. Она, наоборот, радушно встречает гостей и накрывает на стол. В Москве 9:30, он ходит в гости по утрам, да не с пустыми руками, со свежими новостями. Вадим Ривман удобно устроился у микрофона.
1: Раздаю с удовольствием. Доброе утро. Итак, в госуслуги добавят функции соцсетей. В правительстве обсуждают стратегию развития портала госуслуги до 2035 года, в рамках которой сервис может превратиться в универсальную цифровую платформу для общения, а также повседневных сервисов и получения госуслуг. Об этом «Известиям» сообщили два источника, которые участвуют в подготовке документа. Одно из ключевых направлений – обсуждения. Это создание на базе портала собственной соцсети с лентой публикаций и возможностью формировать тематические и локальные сообщества. Еще одним элементом новой концепции могут стать семейные сервисы. Обсуждается запуск доверенных чатов для родственников, общего календаря событий, а также возможность оформлять госуслуги в интересах близких или по их поручению. Кроме того, в экосистему госуслуг может войти агрегатор культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятий. Объект топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе Ульяновской области подвергся атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Алексей Русских. Он отметил, что на месте происшествия находятся спецслужбы. Русских также призвал граждан сохранять спокойствие и предупредил о запрете размещения в интернете кадров беспилотных летательных аппаратов, а также работы средств ПВО. МВД России предложило без суда блокировать интернет-ресурсы, которые незаконно продают сим-карты и интернет-аккаунты. Об этом пишут «Известия». Также под блокировку без судебного решения могут попасть ресурсы, на которых незаконно продаются электронные подписи, уставные и регистрационные документы юрлиц, индивидуальных предпринимателей. Необходимость таких мер в МВД аргументируют тем, что распространение такой информации способствует преступлениям. Законопроект направлен уже на межведомственное согласование. Японский велогонщик спустился спиной вперед на переднем колесе, установил два рекорда Гиннесса. Исторический трюк был реализован на Олимпийском трамплине. Спортсмен сумел преодолеть дистанцию в 136 метров по склону с углом наклона до 37 градусов. При этом скорость превышала 60 километров в час, а период удержания равновесия составил 35 секунд. Все это при движении в нестандартной позиции по крутому рельефу. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 48 копеек, евро 89.60. А далее Олег Орлов и летняя смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем удачного дня.

0: Полицейский, индеец, ковбой, строительный рабочий, байкер и морской пехотинец. Нет, это не анекдот, это просто образы, которые выбрали для себя участники группы Village People, переживающие сейчас вторую молодость, а лучше сказать, не стареющий. Это их песня, завирусившаяся в сети, которая через пару лет стукнет уже полтинник, остается популярной до сих пор и часто звучит на многих спортивных мероприятиях в мире, где толпы меломанов и болельщиков сливаются в танцы, изображая руками четыре буквы названия песни YMCA. 9.36 в столице. С вами «Летняя смена» на Retro FM. Совсем скоро будем подпевать Рики Мартину, Юрию Антонову и Сиси Кэтч.
1: «Летняя смена» на Retro FM. Retro FM «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Пробки вас ждут на улице Габдулы Тукая от площади Вахитова до Сайдашева, на улице Пушкина от Островского до Габдулы Тукая и на Сибирском тракте от Халитова до Мира. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
5: А как же я буду общаться с соседкой?
6: Штакетник же есть самой разной расцветки.
4: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
6: «Казанские стальные профили».
4: Подробности 22-22-945.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
8: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Дэй Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
9: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
10: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Ретро-ФМ.

0: Живущий безумной жизнью Рики Мартин заряжает слушателей летней смены своим оптимизмом, что весьма актуально, особенно для тех, кто по утрам тяжеловато просыпается. Кстати, друзья, в ближайший понедельник, 27 июля, накануне своих концертов в России, в гости на Ретро-ФМ заглянет супероптимист. Очень позитивный человек, настоящая икона итальянской поп-музыки, певец, композитор, шоумен и наш хороший друг Пупо. Его песни стали настоящими саундтреками к жизни, а его выступление — это не просто музыка, а настоящее представление, где каждая песня становится историей, рассказанной от сердца. Не пропустите «Пупо» в гостях на Ретро-ФМ в понедельник, 27 июля в 11:00. В начале следующего часа у нас будут новости и гороскоп, а через несколько минут Крис Норман и Дубы Колдуны с песней бременских музыкантов. В Москве 9:49.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на москвич-м.ру. Реклама АО «ПТ» не оферта.
5: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
6: Вижу цель, не вижу препятствий.
7: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
8: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
9: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
10: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты.
12: Подробнее на tbank.ru. А вот и банк 0+.
13: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
14: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: В Москве 10 часов. Гоним прочь. Плохое настроение встречаем новый день с летней сменой на Ретро FM. Перед Вадимом Ривманом стелим красную ковровую дорожку. У него очередной красивый заход на новости.
1: Спасибо, расскажу обязательно о них, обо всем по порядку. Итак, встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио продолжалась примерно 35 минут. Она проходила на площадке Филиппинского международного конференц-центра на полях мероприятий по линии АСЕАН. Инициатором встречи выступили США. Об итогах переговоров информации пока нет. Это была пятая встреча Лаврова и Рубио с января прошлого года. Накануне Лавров сообщил, что планирует задать американскому коллеге вопрос по поводу высказываний Дональда Трампа о перспективах скорого урегулирования украинского конфликта. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о пострадавших и серьезных разрушениях в результате ночной атаки украинских дронов на регион. По его словам, силы ПВО на протяжении всей ночи вели отражение удара, направленного на гражданские объекты. Гусев уточнил, что подробная информация о случившемся будет обнародована после завершения работы экстренных служб. Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что украинские беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе. Он призвал жителей сохранять спокойствие. Ураган разрушил туристический лагерь в Свердловской области. Один человек погиб и есть пострадавший, об этом пишет газета РУ. Сильный ветер привел к обрушению деревьев, которые упали на палатки туристического лагеря на реке Чусовая. Проводится эвакуация туристов из лагеря. В Греции гражданам младше 17 лет запретили ездить на электросамокатах. На них нельзя передвигаться по дорогам общего пользования. Такой законопроект одобрил греческий парламент, пишет РИА Новости. Кроме того, правила предусматривают крупные штрафы за использование электросамокатов на дорогах с ограничением скорости более 50 км в час, а также вводят санкции для компаний, которые продают или сдают в аренду самокаты несовершеннолетним младше 17 лет. Ну и последнее. В США стремительно растет интерес к нудлингу, экстремальному способу ловли сома, при котором рыболов использует собственное тело в качестве приманки. Рыбалка происходит следующим образом. Человек опускает ногу в подводную нору, и самец сома, охраняющий икру, мгновенно атакует. После этого его можно легко поймать голыми руками. Биологи пока не бьют тревогу из-за нового вида рыбалки. По оценкам властей Оклахомы, поголовье сомов не опасности, однако вот для самих рыболовов риски высоки. В водах могут водиться аллигаторы. Олег, я знаю, что ты увлекаешься рыбалкой. Заинтересовал тебя новый способ?
0: Ну да, в принципе, интересно. Это ж успокаивает то, что на Каме, в Волге, на Оке крокодилы не водятся. Да. По крайней мере, пока.
1: Но на щуку-то все равно так не ходим.
0: Не рискну.
1: Да. Ну а я еще о курсах валют на сегодня. Доллар 78 рублей 48 копеек, евро 89.60. А далее Олег Орлов и летняя смена на Ретро-ФМ. С добрым утром.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ. С новым летним утром.

0: Привет всем, кто, прилагая героические усилия, ежедневно борется с утренней хандрой. Песни любимых артистов и летняя смена на Ретро-ФМ вам в помощь, друзья. Давайте-ка узнаем, каким день сегодняшний видят звезды и что нам от него ждать. Послушаем гороскоп.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Четверг, 23 июля. День будет располагать к внутренней работе, поэтому лучший выбор сегодня – наблюдать, осмыслять и готовиться. Овны, сегодняшний день – не лучшее время для форсирования решений, так что займите позицию наблюдателя. Тельцам в отношениях лучше действовать поэтапно, нежели пытаться решить все сразу. Близнецы, обратите внимание на свое физическое состояние, прислушайтесь к своему организму. Раки, посвятите день тем делам, которые вам нравятся, которые делать легко. Львы, помните, что сила рождается из умения совместить противоположности. Девы, ваш день может быть наполнен пустыми разговорами. Чтобы не терять время, лучше займитесь тем, что действительно полезно. У весов могут возникнуть трудности в материальной сфере. Будьте последовательны. Скорпионам обстоятельства предложат работать с тем, что уже есть, а не искать новые внешние источники силы. Стрельцов к неожиданному решению приведет другой взгляд на то, что раньше казалось проблемой. Козероги, новые договоренности с единомышленниками сегодня не будут работать, лучше реализуйте прежние. Водолеи, ваш день не будет располагать к важным профессиональным решениям. Наблюдайте, собирайте информацию. И, наконец, рыбы. Возможно, у вас возникнет стремление постичь глубинный смысл или отправиться в путь за новыми эмоциями и впечатлениями. Всем знаком зодиака хорошего дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Группа Queen в летней смене на Ретро FM с хитом, посвященным настоящей дружбе. Помнится, один известный боксер как-то сказал, что не каждый, с кем приходится драться, твой враг, и не каждый, кто тебе помогает, твой друг. Настоящий друг вообще, в принципе, товар штучный, который при этом за деньги не купишь. 10:19. Время московское. Меня зовут Олег Орлов. Приветствую всех друзей нашей радиостанции, всех слушателей Ретро FM. Уже готовимся подпевать Юрию Шатунову и ласковому маю. Ну, а в середине часа будем слушать новости.
1: Летняя смена на Ретро FM. Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. 7-ступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска.

0: звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
1: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorex.com.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-10-35.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ-станция спортивная 2». ООО «СЗ-станция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
6: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
7: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
8: Вечеринка.
9: Ровно в 21.00.
10: Лучшие танцевальные хиты
9: в неповторимом миксе.
10: Вечеринка «Ретро-ФМ».

0: Меломаны со стажем наверняка помнят. У Валерия Леонтьева была песня «Полюбите пианиста», хоть он с виду неказистый, не имеет звания до сих пор. А некоторых и просить не надо. У них изначально душа лежит к хорошим музыкантам. Сердце к ним тянется. Вот героиня этой песни взяла и полюбила саксофониста. Кстати, сама певица Александра Стан сейчас замужем за барабанщиком.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 10 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Россияне все чаще выбирают интеллектуальные игры. Такие данные приводит ВЦИОМ. Самой популярной игрой остаются шахматы, и в них играют 29% опрошенных. При этом дистанционный формат становится все заметнее. Онлайн играют уже 18% россиян против 14% 5 лет назад. Главной причиной, которая мешает играть чаще, остается нехватка времени, пишет российская газета. По итогам прошлого года общий коэффициент рождаемости в Татарстане уменьшился на 1,2%, тогда как в среднем по России показатель снизился на 2,8%. Основные причины – сокращение числа женщин репродуктивного возраста, увеличение возраста матери при рождении первого ребенка и демографическое старение населения, пишет Татцентр. Учащиеся Казанской гимназии номер 179 стали победителями 22-й геологической олимпиады. Соревнования состоялись в Альметьевском районе и собрали 38 команд и 380 участников из Татарстана, Башкортостана и Кировской области. Программа олимпиады включала испытания по минералогии, палеонтологии и другие профильные конкурсы, пишет портал мэрии Казани. За 2 месяца со старта летнего сезона в парках Казани было проведено 930 различных мероприятий. Их посетило 535 тысяч человек. В летней программе дирекции парков как уже полюбившиеся мероприятия, так и новинки. Уличные театральные фестивали, клубы по интересам, концерты, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ООО «СЗ Global Plus». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Очень добрая, оптимистичная песня Сергея Беликова заряжает нас с вами позитивом, настраивает на успех. А нам это только и нужно. Как минимум проснуться. Такие музыкальные хиты помогают однозначно. Продолжаем наслаждаться теплыми июльскими днями вместе с летней сменой на Ретро-ФМ. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю прекрасного настроения. Обещаю много чего хорошего, классного, суперского в нашем дальнейшем эфире. В частности, дайджест круиза Ретро-ФМ. Ведущие утреннего шоу «Первая смена» Саша Светлов и Рита Субботина через несколько минут расскажут нам о планах отдыхающих на сегодняшний день. Узнаем, на каком греческом острове высадились слушатели Ретро-ФМ. Не пропустите, 10:36 в Москве.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Пробки вас ждут на улице Габдулы-Тукая от площади Вахитова до Салиха-Сайдашева, на улице Астрономической от Кремлевской до Правобулачной и на улице Саидгалиева от Тышаяк до площади Вахитова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
5: А как же я буду общаться с соседкой?
6: Штакетник же есть самой разной расцветки.
4: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
6: «Казанские стальные профили».
4: Подробности 22-22-945.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
9: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
10: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 23 июля по 5 августа мороженое «Снежарики Челны Холод» 19 рублей 99 копеек за 60 граммов. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
11: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду RETROFM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
12: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
13: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Вечеринка
1: «Ретро-ФМ». Ровно в 21.00.
14: Лучшие танцевальные хиты
1: в неповторимом миксе.
14: Вечеринка «Ретро-ФМ».

0: Круиз Ретро FM. Дайджест.
1: Доброе утро! Это первая смена Саша и Рита.
2: Ребята, мы на греческой Ибице. Да, именно так иногда называют остров Миконос.
1: Кстати, одно из самых дорогих мест в этой стране. Здесь 300, вы слышали? 300 солнечных дней в году.
2: Кстати, говорят, если хотите ощутить настоящее греческое лето, вот именно посетите Миконос. Вот и мы приплыли сюда за ощущениями.
1: Обязательно посмотрим знаменитые ветряные мельницы. Следите за нами в соцсетях. Ну, конечно, не пропустите следующий дайджест. Уже вечером.
2: Первая смена с приветом из круиза Retro FM на Астория Гранде.
0: Круиз Retro FM. Дайджест.

0: Между прочим, многие музыкальные критики сходятся во мнении, что главным хитом Донны Саммер стала именно эта песня с нехитрым названием «I feel love», «Я ощущаю любовь». Эта композиция, записанная в 1977 году, оказалась не только успешной, но еще и революционной для мира танцевальной музыки. 10:48 в Москве. Я Олег Орлов. Приветствую всех, кто к этому времени эволюционировал из среднестатистического утреннего засуня в бодрого и позитивно настроенного человека. А значит, наша летняя смена старалась не зря и свою задачу выполнила. Всем хорошего дня и отличного настроения. Ну а в следующем часе встречайте на Ретро-ФМ Юрия Гурьянова.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.

0: В Москве 11 часов. Так, где тут кнопка? Надо срочно куда-нибудь нажать. А, вот она, нашел. Ну вот и результат. Новости на Ретро-ФМ. С ними нас познакомит Дмитрий Королев. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Российские банки начали активнее конкурировать за деньги вкладчиков на фоне ожиданий дальнейшего снижения ключевой ставки. Как показал опрос РИА Новости, многие кредитные организации в июле повысили доходность по краткосрочным депозитам. Для вкладчиков это означает, что наиболее привлекательные предложения сейчас сосредоточены именно в сегменте 3-4-месячных вкладов, тогда как доходность по более длинным депозитам постепенно снижается. Россияне, столкнувшиеся с различными финансовыми трудностями, могут оформить рассрочку на погашение задолженности по ЖКУ. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он уточнил, что для оформления потребуется обратиться в управляющую компанию ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию. Это будет не прощением долга, а переносом платежей на будущее и разбивкой суммы на несколько месяцев. Послы стран Евросоюза утвердили сокращенный 21-й пакет санкций против России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе. Ограничительные меры окончательно утвердят до конца дня в Совете ЕС. Уточняется, что в список не вошел запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа. Главный оператор морских перевозок СПГ в Евросоюзе Греция сможет и дальше осуществлять доставку газа в третьи страны. Сразу 50 аэростатов планируют поднять воздух в Переславле-Залесском. Таким образом, там намерены установить рекорд России по их одновременному количеству. Старт намечен на 25 июля. В Ярославской области стартовал фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России». Он продлится 5 дней. За это время участники совершат 9 полетов. На фоне аномальной жары в Японии появились холодильники для людей. Они представляют собой металлические контейнеры с прозрачной стеклянной дверцей. Человеку следует забраться внутрь и сесть на встроенное сиденье. Там на него направят потоки воздуха температурой около 5 градусов Цельсия. По словам разработчиков, 10-минутное пребывание в боксе помогает быстро снизить температуру тела и облегчить симптомы теплового удара. И о валюте на этот четверг. Доллар 78 рублей 48 копеек, евро 89,60. Пока все, а далее на Ретро-ФМ встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: In the heat of the night. А вот интересно, есть песня In the Schlager of the night? Отвечать не нужно. Зачем нам эти глупости? Это я так. Разговор поддержать. Кстати, надо будет как-нибудь о Сандре знаменитой рассказать в программе «Ю». Сейчас в блокнотик себе пометочку сделаю. Так, а на этой неделе уже известен герой. Это знаменитый Валерий Леонтьев. В субботу в 13 часов по Москве обязательно расскажу в подробностях. И песни его самые классные послушаем. Ну, какие успеем, конечно, за час. Все, договорились. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем привет, кстати говоря. Всем здрасте. Всем ретро-ФМ. И всем музыки хорошей. Скоро Татьяна Овсиенко, Эфер Дэвид, Глория Гейнер и много кого еще появится.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 22 градуса. Ветер северный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
6: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного.

0: предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
1: Приглашаем вас в летний кинотеатр в парке Урицкого. Весь июль по четвергам смотрим яркие кинохиты под открытым небом. Парк Урицкого. Вход свободный. Начало в 8 вечера. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+. Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей «Glorox».
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

0: столько всего сошлось в момент появления этой песни, чего, наверное, могло бы и не быть, могло бы не случиться. Дело в том, что, например, один из соавторов этой песни, Дино Фикарис, написал текст после того, как его уволили с работы. И решил, что надо обязательно справляться с трудностями и сделать что-нибудь такое примерно на века. Ну, очень получилось. Плюс ко всему, именно эту песню, на самом деле, не хотели ставить на главную сторону пластинки. Первым треком она была на второй стороне. И как-то вот так получилось, что магическим совершенно образом, наверное, народная любовь. Примерно так и работает. Глория Гейнер. Да, хит на века, действительно. I Will Survive здесь на Retro FM. А вот примерно такие песни мы и крутим. Да, лучшая музыка последних десятилетий будет продолжать звучать. Скоро SFBase, Дмитрий Маликов. И много чего еще прямо здесь, на Retro FM.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Московской от Рустема Яхина до Фатыха Карима, на улице Бутлерова от Курашова до Право Булачной и на улице Маршала Чуйкова от Гаврилова до Мусина. Это вся информация о пробках Казани. Retro FM желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
5: А как же я буду общаться с соседкой?
6: Штакетник же есть самой разной расцветки.
4: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
6: «Казанские стальные профили».
4: Подробности 22-22-945.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама. Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты, Т-банк.
9: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
10: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
11: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
12: Стоматология Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
13: И зайки зубки проверим.
14: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Интернет-поток Retro FM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM Sanremo. 12+.

0: Вы знаете, вот когда звучит подобная музыка, закрываешь глаза, и вокруг тебя лето, тепло, красота, птички поют. А потом открываешь глаза, а вокруг все равно лето. И вот это фокус, конечно, вот это трюк. При всех раскладах получается здорово. Хоть с открытыми глазами, хоть с закрытыми, вообще в любом положении туловища в пространстве. Мы, конечно, стараемся все эти летние прелести замечать. Это я к чему говорю, да? Потому что надо ценить то, что имеется. Я знаю, что с погодой, может быть, не все так гладко, как мы хотим. Мы частенько привередливыми бываем. Вот. Но, во-первых, тучки, даже если они где-то есть, штука временная. А это надо понимать. А во-вторых, вы же сами знаете, с какой музыкой мы... Все это проходим. Самый лучший в мире, естественно, потому что это Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Сегодня четверг, 23 июля. Давайте двигаться дальше.
1: Вечеринка Ретро-ФМ. Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Я уж не знаю, насколько сильно это повлияет на нас с вами, но в Москве полдень, это правда.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Неля Рахманова. Здравствуйте. Курсы по эстетическому воспитанию, этике, культуре речи и правилам общения следует вести в российских школах, поскольку эти навыки важны для формирования личности ребенка. Вопросам этического и эстетического воспитания в школьной программе сегодня уделяется недостаточно внимания. Поэтому важно говорить со школьниками об этике, эстетике и правилах поведения в рамках школьной программы, пишут РИА Новости. В Татарстане изменится порядок работы с безнадзорными животными. Вместо приютов их будут размещать в пунктах временного содержания. Это поможет систематизировать процесс и повысить его эффективность, пишет Московский комсомолец. Алгоритм действий остается прежним – отлов, вакцинация, стерилизация и последующий выпуск неагрессивных особей в среду обитания. Но мероприятия будут осуществляться в пунктах временного содержания, что позволит усилить контроль и систематизировать работу с безнадзорными животными. В Казани временно ограничат движение транспорта и пешеходов по улице Карла Маркса. Это связано с реконструкцией внутриканальных тепловых сетей. Так, с 23 часов 25 июля до 5 часов 26 июля перекроют проезжую часть и тротуар в районе дома номер 28 по улице Карла Маркса, сообщает портал мэрии Казани. В субботу, 25 июля, в Казанском парке Елмай состоится цирковое шоу. Гостей ждут пластические этюды, выступления воздушных гимнастов и эквилибристов на катушках, а также номера на моноцикле. Представление будет длиться 3 часа, начало в 15 часов, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: тоже знатная, конечно, путешественница Жанна Агузарова. А мы, кстати, тоже не отстаем, друзья. Нет, я сейчас не про наши поездки на общественном транспорте и на автомобильчиках наших персональных по городу, от дома до работы и обратно. Нет. Ну, во-первых, у нас фантазия богатая, можем много чего себе нафантазировать. А во-вторых, ну, сезон отпусков, мне кажется, в самом разгаре. План это строится, правильно? Так, наша с вами программа мероприятий понятна. Музыка самая лучшая в мире здесь, на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Побуду с вами, буду рядом слушать музыку. Люблю вашу компанию.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе поговорим про народного артиста России Валерия Леонтьева. Как начиналась его карьера? И при чем тут Сергей Минаев? Расскажу в субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 22 градуса. Ветер северный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
6: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
7: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
8: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом «Лента». Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
9: Не выношу кронштейны на стенах.
10: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
11: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены.

0: Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro.fm и достигайте новых высот.
1: Телефон рекламной службы Retro.fm в Казани. 554-20.
2: Retro.fm.

0: Так, друзья, важное объявление у меня для вас. К нам едет... Нет, не ревизор, а самый настоящий, не побоюсь этого слова, легендарный итальянец Пупо. Да, 27 июля, накануне своих концертов в России, в гости к нам сюда, прямо в студию Retro FM, придет настоящая икона итальянской поп-музыки, певец, композитор, шоумен и наш хороший друг Пупо. Malanotte, la tua immagine come il vento. Не пропустите, Пупо в гостях на Retro FM в понедельник, 27 июля в 11:00.
1: Реклама.

0: Солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 23 июля по 5 августа молоко Фрау Му 59 рублей 99 копеек за 900 миллилитров. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
2: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 июля по промокоду RetroFM. Приходите в шоурум Супротек на улице Николая Ершова, 29Б.
3: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. На тапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина. Твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
5: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
6: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.
7: RetroFM.

0: Black or White. Песня про пешеходный переход, наверное. Полоса белая, полоса черная. Кстати, у вас бывает такое, когда переходите дорогу, то старайтесь наступать только на белые полоски. Ну, только честно. Ну, чтобы, сами понимаете, никаких там, да? При этом еще и повыше они немного, дорогу лучше видно. Ой, так, ладно, пусть полоски у нас с вами будут такими, какие мы хотим, и столько, сколько мы хотим. А что касается музыки, то это к нам сюда, на Retro FM. Ее здесь у нас много, и вся она, понятное дело, классная. Меня зовут Юрий Гурьянов. Ну, все правда, это Retro FM.
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Московское время 13 часов, четверг, 23 июля. Но это так, чтобы сориентироваться, а то мало ли. Время новостей на Ретро-ФМ. Дмитрий Королев, как всегда, в курсе всего важного. Сейчас еще и нам с вами расскажет. Дим, расскажешь?
1: Конечно, расскажу. Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Торговые сети ограничат наценки на школьные товары. Это инициатива Федеральной антимонопольной службы. В частности, некоторые компании уже зафиксировали цены на одежду, обувь и канцелярию на уровне минимальных показателей прошлого года. Как сообщили в ведомстве, в перечень товаров с ограниченной наценкой вошли рюкзаки, тетради, принадлежности для рисования и творчества. Примечательно, что стоимость тетрадей в этом году снижена на 5-13% по сравнению с прошлым сезоном. США готовы сыграть конструктивную роль в интересах завершения украинского конфликта. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. Он отметил, что для урегулирования конфликта на Украине нужны новые идеи и предложения. В свою очередь, Лавров на встрече с американским коллегой акцентировал внимание на недопустимости дальнейшей накачки киевского режима вооружениями. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств. Российские самолеты-амфибии МЧС помогут тушить лесные пожары в Турции. Пламя бушует сразу в нескольких провинциях. Спасатели эвакуируют людей из опасных районов. Туристам посоветовали сохранять бдительность и строго выполнять инструкции спасателей. Не менее тревожная обстановка наблюдается и в других странах. В Испании выгорели десятки тысяч гектаров леса. Пожары продолжают бушевать и во Франции. Ну а Франция рассказала, какие визы чаще всего выдает россиянам. Как сообщили РИА Новости, в посольстве республики в основном гражданам нашей страны дают краткосрочный шенген для туристических поездок. В дипмиссии подчеркнули, что Франция продолжает выдавать визы россиянам. Переходить на электронные варианты документов, как это сделала Великобритания, Франция пока не планирует. Ну и сегодня в России отмечается День дачника. С праздником поздравляю тех, кому участок заменил летний курорт. И дата праздника выбрана символично. Это разгар дачного сезона, когда урожай уже пошел, а до подготовки к зиме еще далеко. Понятие «дача», появившееся в России еще в далеком 18 веке, безусловно, за эти несколько столетий трансформировалось. Если вначале этот термин обозначал загородное имение, то впоследствии он превратился в загородный дом и участок для отдыха. Ну и о валюте на этот четверг: доллар 78 рублей 48 копеек, евро 89,60. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

свете, там, где всегда мороз. Трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут старики.

стараясь, вертит. Днём раньше встретиться пришлось.

0: Знаменитая Синди Лопер, певица, автор песен, даже немного актриса, обладательница премии Грэмми. Между прочим, в юности, ну, в том числе во времена учебы в школе, все у нее складывалось не так гладко. Среди одноклассников была белой вороной, часто меняла место учебы, а потом и совсем бросила школу. Хотя позже все необходимые экзамены сдала. Но, конечно, свой главный экзамен в жизни под названием «Стать звездой» она точно не провалила. Дальше тоже талантливые и знаменитые. Скоро с нами группа Queen, Joy и не только. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Retro FM.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio
2: Hub. 12+. Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Retro FM.
3: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 22 градуса. Ветер северный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего дня.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
5: Опа-па-па! Понеслась, родная!
6: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама.
8: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
9: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Уоу, Сумострой! Строят для чемпионов! Уоу, Сумострой! Строят в моем регионе!
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Международная специализированная выставка «Казаньнефтегазхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 23 июля по 5 августа сыр голландский полутвердый 49 рублей 99 копеек за 100 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
9: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
10: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот.

0: Radio Gaga. Слово на букву Г. Гага. Вот вроде бы с первого взгляда непонятное. Ну и со второго, кстати, тоже. И со всех последующих. Ничего не меняется. Я проверял. Но группа Queen создавала, друзья мои, то, что не обязательно постигать разумом. Скорее даже наоборот. Эмоции, чувства и удовольствие от музыкальной красоты, конечно. Дальше немного о букве Ю. Там тоже не все так очевидно. Но главное, это опять же музыка и любимые артисты, о которых я с удовольствием рассказываю в программе Ю по субботам на Retro FM. Как все начиналось, за что мы их полюбили. На этой неделе легендарный Валерий Леонтьев. Еще раз на Retro FM встречаемся в субботу в программе Ю в 13 часов по Москве.
1: Реклама. Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».

0: Так, давайте в календарик по традиции заглянем. 23 июля, четверг, день дачника сегодня. Конечно, поздравляем. Сегодня Всемирный день китов и дельфинов. Ну, тут и тех, и других, получается, надо поздравить тоже, что мы и делаем. День кондитерской посыпки, день мятного напитка, день жмурок с ярким светом и Международный день бла-бла-бла сегодня. Ну, а это мы можем. Можем и активно практикуем, но, друзья мои, только не в Феличите, потому что там все серьезно. Так что готовьте поводы, через 10 минут у нас счастливый час объявляется, где можно и нужно передавать и поздравлять. Меня зовут Юрий Гурьянов, это Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта. Поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО 0+.
5: Завтра.

0: Казани 14 часов. Начинается время приветов, поздравлений и летней музыки на Ретро-ФМ Казань. Ретро-ФМ.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличита на Ретро-ФМ.
3: Дарите счастье.
0: Всем привет, отличного июльского дня и чудесного настроения. Счастливый час на Ретро-ФМ Казань. Целый час удовольствия от любимой музыки и приятного общения. Меня зовут Нелли Рахманова и, как обычно, жду ваших сообщений с приветами и поздравлениями. Присылайте их в наши социальные сети, а также пишите в бот «Выбери радио», набирая Ретро-ФМ Казань. Ну а у нас для вас восхитительный плейлист сегодня, который знает и любит не одно поколение. Зажигательной композиции Сиси Кетч в самом его начале на Ретро-ФМ Казань.

0: Делитесь счастьем.
1: Soul Survivor, спасающий души хит от самой Сиси Кетч в счастливом часе на Ретро FM Казань. Больше любимых песен, спасающих, заряжающих, наполняющих энергией света и позитива.

ФМ Казань. Пишите и обязательно помните, что лучше приветов, источника радости, вдохновения, хорошего настроения просто не придумать. Максим передает привет Алисе Рузаевой, желает продуктивного рабочего дня и приятного вечера. Аида поздравляет с днем рождения подругу Альфию. Счастья желает целый океан, море, позитивных эмоций, а еще любви безграничной и нескончаемой удачи по жизни. Именинницу поздравляем и мы. Сказано так хорошо, что добавить нечего, можем лишь подарить песни ваших любимых исполнителей. Crowded House и Татьяна Овсиенко прямо сейчас на Retro FM Казань.

0: Don't dream it's over. Не думай, что все кончено. Песня от Crowded House, дарящая надежду и тем самым поднимающая настроение в продолжении Феличита на Ретро-ФМ. Это тот самый счастливый час, друзья, где любимые поколениями песни заряжают только позитивом и ярким настроем. Пишите сообщения, привет и поздравления. Находите нас во ВКонтакте, в других социальных сетях. Присылайте также в бот «Выбери радио» с пометкой «Ретро FM Казань». Меня зовут Нелли Рахманова. Читать все, что прилетает, это моя почетная обязанность и, конечно же, большое удовольствие. Сергея Кушнаренкова с днем рождения поздравляют коллеги по цеху. Здоровья богатырского, счастья, удачи и исполнения мечты желают. Привет, ретро! Всем передаю привет! Хотелось бы послушать песни, которые подарят настроение, пишет Лиза. Будем с этим что-то делать, Лиза. Евгений Белоусов и Джо Дассен – это те самые исполнители, которые будут делать ваше настроение и сделают его прекрасным прямо сейчас на Ретро-ФМ. Казань!
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Быть счастливым просто! –

замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встану из-за стола.

все было просто и легко, когда была ты далеко. И я звонил тебе, шутя, когда придется. Мы говорили ни о чем.

другое – это ваши приветы и поздравления, а также пожелания, авторами которых являетесь вы, дорогие наши слушатели, и которые мы ждем в наших социальных сетях. Присылайте их в наш бот «Выбери радио».

0: путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
1: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
2: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Считаем правильно с находкой. С 23 июля по 5 августа тетрадь в клетку 3 рубля 99 копеек. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
6: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.

0: их особое настроение. Меня зовут Нелли Рахманова. Пишите нам в наши соцсети и в бот «Выбери радио». Все сообщения будут прочитаны незамедлительно. Друзья передают привет Андрею Водникову. Удачной рыбалки желают и хорошего клёва. Всем привет! Сегодня 23 июля, день дачника, между прочим, пишет нам Надежда. Всех причастных поздравляю, хороших урожаев всем желаю. И это совершенно замечательно. От души поздравляем дачников и мы. Желаем сочных, вкусных овощей в огородах, ягод, фруктов и красивых цветочков в ваших садах. И кто как вы, кто как не вы, понимаете, что любая работа по сбору урожая, поливу, прополке спорится и работается под музыку, под песни любимых исполнителей Моджо и GDB. Далее на Ретро FM Казань.
1: Филичита на Ретро FM.
2: Мы желаем счастья всем!

0: Всем истинным леди посвящается. Дуэт Моджо продолжил счастливый час. На Ретро-ФМ Казань. Это Феличита, друзья. Территория счастья и удивительного настроения, создаваемого музыкой и вашими приветами. Находите Ретро-ФМ Казань в соцсетях. Пишите в бот, выбери радио. И ваш привет обязательно прозвучит в прямом эфире. Привет, Ретро! С днем дачника наших соседей Грибовых, Розу и Сергея. Знатного вам урожая, богатого и вкусного. Подпись Ахтямовы. Привет, Ретро-ФМ, спасибо за музыку, создающую особое летнее настроение. Как же хочется, чтобы лето длилось вечно. Подпись Анюта. Спасибо за приветы и чудесные сообщения, друзья. Пролонгация лета, увы, не в нашей власти, но создать чарующий летний музыкальный вайб – это к нам. Совсем скоро Рики и Повери на Ретро-ФМ Казань.
1: Реклама. Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 июля по промокоду RETROFM. Приходите в шоурум Супротек на улице Николая Ершова, 29Б.
3: Тук-тук-тук! Выгодный июль в Дом Лента! Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркете. Дом-лента.
4: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
7: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

Hasta la vista! Прощаются реки и повери с нами, но продолжают музыкальный эфир Феличита на Ретро-ФМ Казань. Настало время эфира приветно-поздравительного. Достаем их из бота «Выбери радио». Гузель Стираевой, большой привет, не пропадай и обязательно пиши. Сообщение от Эльвиры. Красивой девушке Алине салют, доброго денечка и всех летних плюшек. Денис прислал такое сообщение. А ведь реально, не упускайте моменты, друзья, и берите от скоротечного сезона все профиты и все плюшки. И будет вам счастье. В моменте от песен групп «Мираж» и «Deep Purple» на Ретро-ФМ Казань.

0: Наталья Гулькина и группа «Мираж» в завершении невероятно атмосферного эфира «Феличита» на Ретро-ФМ Казань. Спасибо всем, кто был причастен, за тепло и красоту ваших сердец. Меня зовут Нелли Рахманова. Чудесного четверга вам и исполнения желаний. Всем пока.
1: Реклама.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90» – современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на москвич-м.ру. Реклама АО «ПТ» не оферта.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Ретро FM. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 15.00 столиц на Ретро FM. Впереди Ace of Base, Крис Ри и песни из бриллиантовой руки. А в начале часа традиционно новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. В сельхозпредприятия страны начались поставки горюче-смазочных материалов. Ситуация с топливом в регионах улучшается. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, где-то отменяются и более жесткие нормы. Володин отметил, что необходимо сделать все для преодоления трудностей. По его словам, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы напряжение пришло в общество. Особый статус учителя связан с его ролью в формировании мировоззрения детей. Об этом заявила глава Комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых. Так она прокомментировала подписанный президентом указ, который признает общественную значимость профессии и вводит дополнительные меры поддержки. Белых добавила, документ гарантирует учителям бесплатную юридическую помощь и защиту жизни и здоровья при исполнении профессиональных обязанностей. К новому эпидсезону подготовят достаточный запас отечественных вакцин от гриппа. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, граждан будут прививать за счет средств федерального бюджета. Суммы в нем определены без каких-либо сокращений. Попова добавила, в первую очередь вакцину получат дети, пенсионеры и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Ну а ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что первая волна гриппа и ОРВИ ожидается уже в начале сентября. У России есть шанс поехать на игры 28-го года с флагом и гимном. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев. Напомню, что МОК временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях по допуску российских спортсменов к соревнованиям. Некоторые федерации уже сняли все санкции с наших атлетов. В США набирает обороты уникальный и крайне экстремальный вид рыбалки нудлинг. Вместо удочек и сетей охотники на самов используют собственные руки и ноги в качестве живой приманки. Суть этого необычного метода в том, чтобы рыбак погружает конечность в подводную норку, где предположительно скрывается сом, охраняющий свою икру. Как только хищник чувствует вторжение, он мгновенно хватает человека, после чего его вытаскивают из укрытия вместе с добычей. И о валюте. В конце выпуска доллар в этот четверг 78 рублей 48 копеек, евро 89,60. Пока на этом все. А далее встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка только на Ретро FM. Всем отличного дня!
2: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: У каждого человека на жизненном пути лежат свои грабли. И вот самое удивительное, что некоторые из этих грабель имеют имена. Например, Глория. Это Умберто Тоц на Ретро-ФМ в 15.20. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Пол Янг, Виктор Салтыков, Татьяна Овсиенко и Джо Дассен через несколько минут.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите!
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
5: Добрый день. Сейчас в центре Казани +27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет +22 градуса. Ветер северный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
6: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
7: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
4: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
9: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
8: Застройщик ООО «ССЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
10: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
4: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е.
8: 12+.
4: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.

0: Друзья, заметили, жизнь с каждым днем становится все удобнее и удобнее. В том числе, кстати, слушание любимой музыки в этом смысле ничем не отличается. В новом приложении RetroFM, я имею в виду. Быстро и удобно, никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Радио Хаб, новое приложение RetroFM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений. Запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились.
1: Реклама. Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках внести и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще.
5: Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
6: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
7: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
8: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
9: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
7: И зайки зубки. Зубки проверим.
10: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Уже в первобытные времена женщины говорили своим мужикам: полная пещера шкур, а надеть нечего. До сих пор, кстати, по-моему, ничего не изменилось. О женщинах, ну и о себе, собственно. Сандра на Ретро FM в 15:49. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Жанет и Юрий Антонов. Через несколько минут...
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе поговорим про народного артиста России Валерия Леонтьева. Как начиналась его карьера и при чем тут Сергей Минаев? Расскажу в субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: В Москве 4 часа дня на Ретро-ФМ. Впереди Альбан и Рамина Пауэр, группа «Маленькие принцы» и «Джой». Но сначала новости с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Евросоюз согласовал 21-й пакет санкций против России. В него включены запреты транзакций для 32 банков, криптофирм и нефтяных платформ, а также меры против так называемого теневого флота. В пакет вошло годичное исключение для поставок российского СВГ в третьи страны. Переговоры затягивались из-за разногласий, в частности, с Грецией. Москва считает санкции незаконными. В Кремле заявили, что они уже наносят ущерб самим европейским государствам. Глава комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых объяснила важность особого статуса учителя его ролью в формировании мировоззрения детей. Указ президента закрепил статус педагога и гарантирует бесплатную юридическую помощь и защиту жизни и здоровья при исполнении обязанностей. Напомню, ранее законодательство исключили такое понятие, как образовательная услуга, подчеркнув, что ученик не клиент, а участник процесса. Меры направлены на повышение престижа профессии. Госавтоинспекция Петербурга и Ленобласти предложила ввести отдельную категорию прав для управления электросамокатами и обязать кикшеринги проверять их наличие. Также предлагается присваивать каждому средству индивидуальной мобильности регистрационный номер. Поводом стал рост ДТП с участием самокатов вдвое за первое полугодие. ГИБДД считают, что нарушителей следует лишать прав, а при их отсутствии применять санкции как за управление без прав. Ранее также обсуждалось использование биометрии при аренде самокатов. Производство легковых автомобилей в России за первое полугодие выросло на 16% до 378 тысяч цента. Однако выпуск грузовиков снизился на 12%, а автобусов на 7%. Также производство двигателей значительно упало на 21%. Самым продаваемым автомобилем стал Tenet T7. И модели OpenAI во время внутреннего тестирования вышли в интернет и взломали одну из платформ, чтобы нечестно пройти тест. Искусственный интеллект обнаружил уязвимость, повысил привилегии доступа и добрался до компьютера с выходом в сеть. OpenAI назвала инцидент беспрецедентным и временно ужесточила ограничения. Эксперты спорят, одни считают это автономностью искусственного интеллекта, а другие — следствием отключения защитных механизмов людьми. Инцидент показал, что искусственный интеллект способен на нестандартные действия в киберпространстве. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 78 рублей и 48 копеек. Евро 89 рублей и 60 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Это не сон, друзья, это ансамбль «Елан». Ну и песню из фильма «Вам не снилось» вы тоже, конечно, узнали. 16 часов и 20 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Наташа Королева, дуэт «Мен Май» и «Мадонна».
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 23 градуса. Ветер восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
10: Застройщик ООО «ССЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
11: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
12: Не выношу кронштейны на стенах.
13: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
14: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
15: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
16: Ищите уютное место для дня рождения?
17: Или теплых семейных встреч?
16: Семейное кафе «Тренди».
17: Вкусно, уютно для всех.
18: Семья всегда будет в «Тренди».
16: Тренди.рф.
19: Бронь столов 225-44-33.
20: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
21: Международная специализированная выставка «Казаннефтьгазхимия». С 26 по 28 августа в «Казань-экспо». Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли. Выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru. 0+.

0: Лето звезд и лето роз, а еще отпуск и отпускных. Вот что хочется нам всем пожелать, друзья, даже тем, кто уже свой отпуск отгулял. Наташа Королева на Ретро-ФМ, только что уже совсем скоро нас дуэт «Ля Буш», группа «Комбинация» и «Хули Глесис» в Москве 16:35.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Тецовской от Челюскина до Копылова, на улице Кремлевской от площади 1 мая до Московской и на Сибирском тракте от Халитова до Мира. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
5: А как же я буду общаться с соседкой?
6: Штакетник же есть самой разной расцветки.
4: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
6: «Казанские стальные профили».
4: Подробности 22-22-945.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
11: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
12: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
13: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.
14: «Ретро-ФМ»

0: Лабуш, настоящая легенда. Ну и, собственно, по субботам теперь тоже о легендах рассказывает нам Юрий Гурьянов, друзья, в программе «Ю». Вы их знаете, вы их слушаете, вы их любите. Но помните ли вы, как все начиналось? Как зажигались звезды, как создавались хиты? Теперь каждую субботу с часу до двух дня узнаем все это от Юрия Гурьянова. Он в эту субботу он расскажет о Валерии Леонтьеве, расскажет, естественно, историю успеха любимого исполнителя, будет ставить его суперхиты. Может быть, что-нибудь новенькое узнаем мы услышим. Так что ждите и не пропустите программу «Ю» по субботам с часу до двух дня.
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: часов вечера на Ретро ФМ впереди Глория Гейнер, дуэт Роксет и песни с 31 июня.
1: Ретро ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов. В эфире Ретро ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Россияне все чаще выбирают интеллектуальные игры. Такие данные приводит ВЦИОМ. Самой популярной игрой остаются шахматы, и в них играют 29% опрошенных. При этом дистанционный формат становится все заметнее. Онлайн играют уже 18% россиян против 14% 5 лет назад. Главной причиной, которая мешает играть чаще, остается нехватка времени, пишет российская газета. По итогам прошлого года общий коэффициент рождаемости в Татарстане уменьшился на 1,2%, тогда как в среднем по России показатель снизился на 2,8%. Основные причины — сокращения числа женщин репродуктивного возраста, увеличение возраста матери при рождении первого ребенка и демографическое старение населения, пишет Татцентр. Учащиеся Казанской гимназии номер 179 стали победителями 22-й геологической олимпиады. Соревнования состоялись в Альметьевском районе и собрали 38 команд и 380 участников из Татарстана, Башкортостана и Кировской области. Программа олимпиады включала испытания по минералогии, палеонтологии и другие профильные конкурсы, пишет портал мэрии Казани. За два месяца со старта летнего сезона в парках Казани было проведено 930 различных мероприятий. Их посетило 535 тысяч человек. В летней программе дирекции парков как уже полюбившиеся мероприятия, так и новинки. Уличные театральные фестивали, клубы по интересам, концерты, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ Global Plus. Проект на декларации на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Ретро.

0: Что такое любовь, друзья? Любовь — это когда встаешь пораньше, чтобы сварить ей чашечку кофе, а кофе уже готов. Вы слушаете Ретро FM. Реки Повер у нас были в 17 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Сандра, Татьяна Буланова и Beach Boys уже совсем скоро.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода. На Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 23 градуса. Ветер восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
6: Застройщик ООО «ЗЗ «Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
7: Не выношу кронштейны на стенах.
8: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
9: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
10: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
11: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
12: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 23 июля по 5 августа мороженое «Снежарики Челны Холод» 19 рублей 99 копеек за 60 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
13: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду RETROFM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
14: Тук-тук-тук! Выгодный июль в Дом Лента! Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркете.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.
7: Ретро FM.

0: Вообще, женщины могут все, но некоторые стесняются. Вот Сандра способна заставить ждать даже небеса. Собственно, так песня и называется «Небеса подождут». Это Сандра на Ретро-ФМ, а уже совсем скоро у нас Modern Talking и ансамбль «Здравствуй, песня» в Москве 17.35.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Маршала Чуйкова от Гаврилова до Мусина, на улице Московская от Рустама Яхина до Фатыха Карима и на улице Декабристов от Чистопольской до Гагарина. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
5: А как же я буду общаться с соседкой?
6: Штакетник же есть самой разной расцветки.
4: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
6: «Казанские стальные профили».
4: Подробности 22-22-945.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
9: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.

0: как ангел девушка из песни Modern Talking, видимо, белая и пушистая, ну или иначе говоря, давно не была в солярии и на эпиляции, а вот у нас давно как-то гостей не было в студии, друзья, надо исправляться. 27 июля. Накануне своих концертов в России в гости на RetroFM придет настоящая икона итальянской поп-музыки. Певец, композитор, шоумен и просто наш хороший друг Пупо. Его песни стали настоящими саундтреками к жизни, а его выступление — это не просто музыка, а настоящее представление, где каждая песня становится историей, рассказанной от всего сердца. Друзья, не пропустите Пупо в гостях RetroFM в понедельник, уже в следующий, ну, собственно, несколько дней осталось, 27 июля в 11:00.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
6: Лента. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
7: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
8: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Вижу цель, не вижу препятствий.
11: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
12: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: В Москве 6 часов вечера. На Ретро FM впереди Саманта Фокс, бит-квартет «Секреты» и Тони Эспозито.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов. В эфире Ретро FM новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Курсы по эстетическому воспитанию, этике, культуре речи и правилам общения следует вести в российских школах, поскольку эти навыки важны для формирования личности ребенка. Вопросам этического и эстетического воспитания в школьной программе сегодня уделяется недостаточно внимания. Поэтому важно говорить со школьниками об этике, эстетике и правилах поведения в рамках школьной программы, пишут РИА Новости. В Татарстане изменится порядок работы с безнадзорными животными. Вместо приютов их будут размещать в пунктах временного содержания. Это поможет систематизировать процесс и повысить его эффективность, пишет Московский комсомолец. Алгоритм действий остается прежним – отлов, вакцинация, стерилизация и последующий выпуск неагрессивных особей в среду обитания. Но мероприятия будут осуществляться в пунктах временного содержания, что позволит усилить контроль и систематизировать работу с безнадзорными животными. В Казани временно ограничат движение транспорта и пешеходов по улице Карла Маркса. Это связано с реконструкцией внутриканальных тепловых сетей. Так, с 23 часов 25 июля до 5 часов 26 июля перекроют проезжую часть и тротуар в районе дома номер 28 по улице Карла Маркса, сообщает портал мэрии Казани. В субботу, 25 июля, в Казанском парке Елмай состоится цирковое шоу. Гостей ждут пластические этюды, выступления воздушных гимнастов и эквилибристов на катушках, а также номера на моноцикле. Представление будет длиться 3 часа, начало в 15 часов, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро FM Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро FM.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Ретро.

0: Ну, я подозреваю, девушки должны оценить честность лирического героя этой песни «Ночной рандеву». Только лишь шанс от скуки, говорит он. А ежели вы серьезных отношений желаете, то это, знаете ли, не по адресу. Это Крис Кельми на Ретро-ФМ, 18:20. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Sting, ансамбль «Дубы колдуны» и Pet Shop Boys.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите!
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
5: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 23 градуса. Ветер восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
6: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
7: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
4: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
9: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
10: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
12: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
13: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
14: Международная специализированная выставка «Казань нефть-газхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanifis.org.ru.
15: Не выношу кронштейны на стенах.
16: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи. Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
17: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
18: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
19: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
2: Любимой музыки много не бывает.
20: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение
2: и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
21: 15+.

0: Знаете, что я вам скажу, друзья? Хватит сложных настроек. Мы сделали приложение, в котором нет ничего, кроме музыки и настроения. Это новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное. Никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. И все это бесплатно. И без регистрации на Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Маршала Чуйкова от Гаврилова до Мусина, на улице Московской от Рустама Яхина до Фатыха Карима и на улице Декабристов от Чистопольской до Гагарина. Это вся информация о пробках Казани. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
5: А как же я буду общаться с соседкой?
6: Штакетник же есть самой разной расцветки.
4: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
6: «Казанские стальные профили».
4: Подробности 22-22-945.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.

0: ДТС – солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций, наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ДТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
1: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк.
3: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
4: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
5: Ретро-ФМ.

0: Круиз Ретро ФМ. Дайджест.
1: Круизный привет от первой смены. Это Саша и Рита.
2: Ребята, мы наконец-то увидели самую настоящую, красивую, сногсшибательную Грецию.
1: Миконос, как же ты прекрасен.
2: Да, мы успели видеть знаменитые мельницы, отдохнуть на пляже. Ну, а кто-то даже успел пошутиться.
1: Да, это была славная охота, конечно, в исполнении Риты.
2: Слушайте, чего мы еще не успели сделать, так это встретить закат.
1: Да, через пару часов мы и победители круиза Ретро ФМ увидим закат, который останется с нами навсегда.
2: Ну а после мы вернемся на Астория Гранде и устроим полуночную вечеринку Ретро ФМ.
1: Обещаем делиться с вами самыми важными моментами круиза, так что следите за нашими дайджестами.
2: До встречи!
0: Круиз Ретро ФМ. Дайджест.

0: Но в конце рабочего дня танцы только такие, никуда не спешащие, неторопливые. Я бы даже рискнул сказать вдумчивые. Это дуэт «Якида» на Ретро-ФМ в 18.49. Меня зовут Антон Веселов, и я прощаюсь с вами, друзья, до завтра. Далее на Ретро-ФМ Майкл Джексон, ансамбль «Поющие гитары». Ну, а уже в следующем часе встречайте Руслана Романова.
1: Программа с Юрием Гурьяновым. На этой неделе поговорим про народного артиста России Валерия Леонтьева. Как начиналась его карьера? И при чем тут Сергей Минаев? Расскажу в субботу в 13.00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Сумма скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту. Приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Туту.ру/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Любимой музыки много не бывает.
9: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
8: И включай интернет-потоки RetroFM.
10: 15+.
8: RetroFM.

0: столицу, 19 часов. Далее в эфире Ингрид, Мауро и веселые ребята через несколько мгновений. Новости и Игорь Акулов на Ретро-ФМ прямо сейчас. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Госдума приняла закон об упрощении закупочных процедур для регионов. Документ допускает замену товара на аналогичный с улучшенными характеристиками, изменение страны происхождения и заключение нескольких контрактов с одним поставщиком. Для контрактов с неопределенным объемом разрешено изменение цены в пределах 10%. В сельских населенных пунктах можно заключать контракты с единственным поставщиком на сумму до 600 тысяч рублей. Порог для электронного запроса котировок повышен до 20 миллионов рублей. Закон вступает в силу с 1 октября. МЧС утвердило изменения в правила пожарной безопасности, запрещающие размещение под железнодорожными мостами и эстакадами взрывоопасных объектов, стоянок грузовиков и электромобилей. Установлены требования к огнестойкости опоры и пролетных строений, ужесточены нормы для зданий, станций и применения пожаробезопасных материалов. Документ вступил в силу с 10 июля и направлен на защиту жизни и здоровья граждан. Российский авторынок в июне сохранил 6-е место в европейском рейтинге с продажами 116 300 автомобилей. Рост составил 29% в годовом выражении. Это лучшая динамика среди всех стран рейтинга. Первое место по количеству проданных авто у Германии, второе у Великобритании, а третье у Франции, почти 180 000 автомобилей. В пятерку также вошли Италия и Испания, а Россия уверенно удерживает позиции в европейском автопроме. Увлекательнейший круиз Ретро-ФМ продолжается. К концу подходит 6-й день путешествия. Сегодня участники, включая 15 победителей суперигры, отдыхали на острове Миконос и знакомились с его достопримечательностями. Компанию им составили ведущие утреннего шоу «Первая смена» Саша Светлов и Рита Субботина. А завтра лайнер «Астория Гранде» прибудет на Санторини, где вечером состоится вечеринка Ретро-ФМ в стиле 90-х. Фото и видео путешествия доступны на сайте и в соцсетях радиостанции. И на Урале 16-летний подросток проехал более 400 километров на сцепке вагонов поезда, чтобы встретиться с девушкой из Кемеровской области. В романтическую поездку он отправился без денег на билет. Почти сутки он провел на сцепке, пока его не задержали на станции Сидельникова. Подростка привлекли к административной ответственности и поместили в центр временного содержания до приезда родителей. Романтическая история закончилась неудачей. До девушки он так и не доехал. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 78 рублей и 40 копеек. Евро 89 рублей и 44 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Итак, друзья, трудовой четверг близится к финалу. И самый главный и очевидный вывод из этого – уже завтра пятница. Трудящихся в формате пятидневка это, полагаю, радует и дарит радужные перспективы. Да и в целом у всех, надеюсь, также самые позитивные эмоции. Ну а в противном случае делайте ваши приемники громче. Порцию радости и музыкального удовольствия мы вам гарантируем. 19 часов и почти 20 минут в Москве. Я Руслан Романов с этого часа и до полуночи здесь с вами в прямом эфире. Из музыки скоро Шура и Лайонел Ричи буквально через несколько минут.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 23 градуса. Ветер восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл F7X с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл F7X 2026 года выпуска. Модельный код 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
9: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
10: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Чем больше тапай, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
11: Категория 18+.
12: Где участок выбрать?
13: Какой фундамент?
12: Какой кирпич?
13: Сколько это вообще стоит?
14: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
15: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
16: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
17: Вечеринка Ретро-ФМ.
18: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты
19: в неповторимом миксе. Каждый день
18: ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
20: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554-20.

0: Как вы догадались, это завсегдатай нашего эфира Сиси Кетч и ее замечательные хиты по традиции радуют всех слушателей Ретро FM. 19:34 в Москве. Всем доброго вечера, здравствуйте. Впереди песня из кинофильма «Москва слезам не верит». Не пропустите.
1: Реклама. Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк.
3: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
6: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
7: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
5: И зайки зубки проверим.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
10: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

строилась, словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему одежду.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для дельца хоть краешек

0: на Retro FM одна из легенд мировой эстрады, группа Smoky, дискография которой насчитывает как минимум пару десятков альбомов, что говорит о насыщенной и плодотворной творческой жизни коллектива. А для тех, кто хотел бы во всех подробностях узнать, как создавались популярные хиты, как зажигались самые яркие звезды на музыкальном олимпе, из чего вообще все начиналось, расскажет мой коллега Юрий Гурьянов в программе «Ю» на Retro-FM. Каждую субботу с 13 до 14 часов история успеха тех, кто делал любимую музыку, а также всем известные хиты и уникальные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Retro-FM с 13 до 14 часов. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
6: в ленте. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
8: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
9: Интернет-поток RetroFM San Remo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM San Remo.
10: 12+.

0: 20.00 в столице. Далее в эфире Ким Уайлд, группы Кармен и Bad Boys Blue. Всем здравствуйте. А прямо сейчас новости в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый вечер. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о заметном улучшении ситуации с топливом в России. Лимиты начали увеличиваться, а жесткие нормы отменяться. Также начались поставки для предприятий АПК. Ранее вице-премьер Александр Новак отмечал стабилизацию рынка и снятие ограничений в ряде регионов. В Кремле подчеркивали необходимость дополнительных мер. Ситуация улучшается, а власти держат вопрос на контроле. Правительство направит в Белгородской области почти 3,3 миллиарда рублей на компенсацию затрат и приобретение оборудования, включая подстанции и трансформаторы. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным министерствам тесно сотрудничать с региональными властями. Решение принято для поддержки приграничного региона, который находится в непростой ситуации. Средства помогут обеспечить работу инфраструктуры. Минцифры рекомендовал установить отечественный сертификат безопасности, чтобы сохранить защищенный доступ к российским сайтам в иностранных браузерах. При отзыве зарубежных SSL-сертификатов сайты могут открываться некорректно. Сертификат Минцифры действует с 2022 года и безопасны для устройств. Их можно скачать на портале госуслуги. Рекомендация касается всех пользователей. Установка сертификата не влияет на работу устройства. Национальная страховая информационная система заявила о готовности проверки наличия ОСАГО через дорожные камеры. Сейчас ежедневно заключаются 254 тысячи полисов данной интегрированной системы МВД. При нарушении ПДД камера автоматически проверит наличие полиса, и при его отсутствии уведомление придет вместе со штрафом на госуслуги. Закон ограничивает наказание одним штрафом в сутки. Запуск эксперимента ожидается после устранения технических сложностей. И слово «воздухан» возглавило рейтинг самых популярных мемов в Рунете за апрель-июнь, обогнав слово «черемша». Мем означает людей, которые много обещают, но ничего не делают. Его упомянули 367,5 тысячи раз. На втором месте «черемша» — 331 тысяча упоминаний. Это гибрид льва и кролика из псевдоисторических мемов. И третье место заняла «бурмалда» — слово из среды стримеров, которым теперь обозначают все нелепое и абсурдное. В топ также вошли кролик с головой «ти», игра по имени Сёмга и рыба с головой собаки Брдыщ. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 78 рублей и 40 копеек. Евро будет торговаться на отметке 89 рублей и 44 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: мы с вами прекрасно знаем, что в ряде композиций уровень любвеобильности просто зашкаливает. Касается это не только творчества Евгения Белоусова, но и многих других популярных артистов. Ведь тематика данная во все времена была и остается актуальной. Ну вот, например, тема откровенных признаний свойственна, в частности, для итальянской эстрады. И, кстати, по этому поводу не лишним будет вам напомнить о том, что...
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 23 градуса. Ветер восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца августа. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
8: Застройщик ООО «ССЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
9: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
10: Днюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкет и место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
11: Международная специализированная выставка «Казань-Нефть-Газхимия» с 26 по 28 августа в «Казань-Экспо». Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: Узнаваемые мотивы знаменитой композиции от Софи Элис Бэкстер, которая продолжает вечерний эфир на Ретро FM 20.34. Время московское. Приветствую вас, друзья. Далее Юрий Шатунов и группа «Ласковый май», а также «Eruption» через несколько минут в нашем эфире.
1: Реклама.

0: солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
1: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: История из серии «Все случайности не случайны». Друзья, неспроста именно эта композиция встретилась нам в эфире в данный момент. Ведь «Байландо» переводится на русский не иначе, как «танцевать». А вот именно этим мы и планируем заниматься 3 часа напролет с 21 до полуночи на вечеринке «Ретро FM Старт». Как вы понимаете, уже очень-очень скоро, так что готовимся, настраиваемся, делаем приемники громче. Ну а пока небольшая разминочка. Впереди «Сиси Кетч», ансамбль «Ела» через несколько минут на «Ретро FM». Я Руслан Романов, в Москве 20:47. Не переключайтесь.
1: Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: квартиру сниму на суточно ру. 6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com. Geely!

Нам с тобой сегодня будет очень хорошо. Подойди ко мне поближе, чтоб тебя я лучше слышал. Посмотри в мои глаза, только ты, только я.

0: Иллюстрация летней безмятежности и отпускные настроения в песне Жанна Фриске едва ли кого-то могут оставить равнодушным. Впрочем, даже если вдруг в отпуске побывать пока не удалось, не стоит отчаиваться и грустить. Опять же, как поется в этой истории, можно просто улыбнуться и вспомнить, ну хотя бы о том, что завтра пятница, за которой выходные, и это тоже не может не радовать. 21.19 в Москве. Это вечеринка Ретро-ФМ. Всем здравствуйте.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 23 градуса. Ветер восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
8: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
9: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
10: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
11: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
12: Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
13: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.
14: Ретро-ФМ.

0: Вот и мы возвращаемся на вечеринку Ретро-ФМ снова и снова, а если быть точным, то ежедневно с 21 часа и до полуночи в эфире неповторимый супермикс из лучшей танцевальной музыки для вашего отличного и позитивного времяпрепровождения.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе поговорим про народного артиста России Валерия Леонтьева. Как начиналась его карьера и при чем тут Сергей Минаев? Расскажу в субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.

В уникальном миксе великолепно. Глория Гейнер и музыка из категории «На века». Уверен, что такая характеристика – это не преувеличение. Да, переоценить талант великой певицы просто невозможно. Счастье, что такие шедевры есть в нашей жизни и на вечеринке Retro FM.

0: Вечеринка RetroFM богата на самые разные ремиксы, и у наших слушателей есть уникальная возможность услышать давно полюбившиеся хиты в интерпретациях редких, нестандартных, скажем так. Вот одна из вариаций композиции под названием «Dancing Queen» продолжает наш эфир. Не обошлось здесь без немецкого дуэта под названием «Erotic», ну и, соответственно, без группы «Абба» также, соответственно, здесь никуда. 22:20, столичное время, продолжаются танцы.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 23 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail F7X с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail F7X 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
8: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
3: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Тук-тук-тук! Выгодный июль в Дом Лента! Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
9: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
10: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не отрыто.

0: Московская ночь вот-вот наступит. Встречаем ее лучшей танцевальной музыкой, которая дополнит и украсит любой вариант досуга, где бы вы ни находились и чем бы ни были заняты. В мерцании огней почти ночных городов продолжается вечеринка Retro FM.
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот. Реклама.

0: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
1: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
4: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
5: Шоу «Дорогие гости»
6: на Ретро-ФМ.
5: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
6: Воскресенье, час дня.
5: Подробности на retrofm.ru.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.
6: Ретро-ФМ.

0: Кульминация и апогей любой вечеринки. Заряженные треки бельгийско-нидерландской группы Two Unlimited, максимально популярные еще в 90-х. Но в нашем случае, конечно же, это не финал. Мы танцуем, как всегда, до самой полуночи. Не расходимся.
1: Реклама.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
4: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

0: солнечной энергетикой по-итальянски делится с нами Пупо. Я посвящаю эту композицию ночному времени суток. Проще говоря, ночь. Так называется данная композиция. 23:20, время столичное, точное, ну практически ночь. Без малого, конечно же, а пока официально продолжается вечеринка Ретро-ФМ. Я, Руслан Романов, говорю всем здравствуйте. Оставайтесь с нами.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 23 градуса. Ветер восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
6: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: В разгаре третий час музыкального марафона. Уникальный микс в эфире для вас, друзья, самых стойких ценителей лучшей дискотечной музыки. Пламенно приветствую. 23:34. Время точное московское. Сияет, как поется в этой композиции, в ночных лучах вечеринка Retro FM. Будем в этом же темпоритме двигаться далее к самой полуночи.
1: Реклама.
2: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Амода Джейку уже в «Диалог Авто». В честь открытия дилерского центра особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку «Диалог Авто». На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
5: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
6: Интернет-поток Retro-FM 70-е. Это лучшая музыка 70-х, круглосуточная и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro-FM 70-е. 12+.
7: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

Мелодия, группа «Мираж», там и самая жаркая танцевальная атмосфера. Ну а наш «Млечный путь» длиною в 3 музыкальных часа постепенно завершается. Вечеринка «Ретро-ФМ» продолжается до полуночи ровно. Впрочем, потанцевать вы можете в любой момент времени, ведь лучшая музыка звучит для вас круглосуточно на «Ретро-ФМ». В начале нового дня здесь встречается Илью Глебова. Я, Руслан Романов, прощаюсь на сегодня. Благодарю всех, кто проводил время в нашей компании. Удачи!

Никакой рекламы, никаких намеков, просто боевик ансамбля «Чемпс», посвященный известному напитку, и просто пятница началась. Ну, как так можно срастить, если охота? 0.19 в столице, дальше на Ретро-ФМ Мэйвуд, Наталья Ветлицкая через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Здрасте.

0: 0:35 в столице, Лев Лещенко и мгновенное перемещение куда-то туда, в детство. Через пару минут Юрий Шатунов, Queen и Shaft на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ, Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

Так вот, между прочим, и придумали каре, потому что кое-кто бегал за Наташкой, дергал за косу, Наташке надоело, она эту самую длинную косу свою чик-чирик, и каре вам, пожалуйста, придумано. 0.49, столица, дальше на Ретро-ФМ, Альбана и Рамина, Битлз, буквально через пару минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

Па-па-па-па-па. Это не просто так, понимаете, упражнение по физкультуре. Это Пула Абдул. И вопрос вопросов. Любишь ли ты меня? Вот главное, что она пытается узнать. Ну, и параллельно танцует и пританцовывает. Ну, потому что Пула Абдул изначально хореограф и танцовщица. Через пару минут на Red FM Status Quo, Айда Ведищева и Корона. Меня зовут Илья Глебов. 1:20 в Москве. Здравствуйте.

свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось.

отвертит земную ось. Чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды увидеть.

0: В момент написания этой песни статус-кво много спорили, друг с другом не соглашались, и, в общем, там была целая, можно сказать, война какая-то локальная. Но, поди ж ты, все закончилось совершенно мирно, совершенно супер-хитом, и это, пожалуй, что самый главный хит во всей истории группы статус-кво. 1986 год. Дальше на Ретро-ФМ Майкл Джексон, Бонни М, Юрий Антонов. Через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Час 35 в Москве.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Ретро-ФМ 70-е.
1: Ретро-ФМ 80-е.
2: Ретро-ФМ 90-е.
1: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
1: 12+.

Очень четко, как всегда, Майкл Джексон отделяет черного от белого, разбирается и с теми, и с другим, и при этом задорно и танцевать можно. Прекрасно. Час 49 в столице, дальше на Ретро ФМ Сандра и Виа Самоцветы буквально через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.

Тот самый случай, когда, что называется, основано на реальных событиях. Действительно, там был какой-то дым над водой, действительно что-то горело, и действительно музыканты вдохновились и, собственно говоря, как выдали это вдохновение, и хорошо. То есть «Дым над водой» — это плохо, а песня «Дым над водой» — это очень даже нам нравится. 2.18 столицы, дальше на Ретро-ФМ Джош Майкл, Джой и Татьяна Овсиенко через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: Песня «Загадка». Попробуй-ка быстро интерпретируй, что здесь происходит, дорогой товарищ. Ничего у тебя не получится. Но на самом деле в результате просто весело. И дальше мы по этому поводу двигаемся. Владимир Кузьмин, Альфа Вилли, Скэтмен Джон. На Ретро ФМ через буквально пару минут. 2:35 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Косим.
1: Ретро ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток «Ретро FM 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро FM 70-е». 12+.

Вот эта песня Владимира Кузьмина и его же «Сибирские морозы». Это примерно в сумме 10 минут медляка. И тот самый момент, когда за 10 минут можно вообще все выяснить и порешать. То есть два медляка и дамки. 2:50 в Москве. Дальше Пол Янг и Space на Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.